0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

0: I'ma get you real good, and I betcha.
1: Баранович FM на 100.0. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

вокзала и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».